0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Мать зла, та конь коловрат.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі і помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Помнік у гонар партызанскіх брыгад, якія дзейнічалі ў Раслонскім раёне ў 1942-43 годах. Месца памяці пра вялікую айчынную, вялікую перамогу, пра людзей, што ваявалі і яе здабывалі, знаходзіцца на перакрыжаванні вуліц Савецкай і Камсамольскай у гарадскім пасёлку Расоны. Узвядзенне гэтага помніка звязана з імем Чола Кукулацэ. Расказвае галоўны захавальнік фонда ў музея баявой садружнасці Сергей Салаўёў.
2: Чолкуадзе в 41 году хотел службу в 11-й армии Прибалтики. С началом войны 11-я армия была разгромлена, отступала на восток, и Чолкуадзе под Невелем попал в окружение. К счастью, у него оказался хороший товарищ Василий Максимов, родом из Расонского района, из деревни Краснополья. И он вывел Чолкуадзе вместе с собой сюда, в Расонский район. Они вышли, поселились у родных Максимовых. И там Чолкуадзе представили дальним родственникам. Дескать, вот он оказался здесь на момент войны и вынужден здесь остаться. И вот под таким прикрытием, как дальний родственник Максимовых, он проживал в деревне Краснополья.
1: Варто сказать, что у Чолкуадзе был талент мастака. Ён ствараў партрэты сваіх аднавяскоўцаў і гэтым зарабляў на жыццё.
2: Вместе с братьями Максимовыми Кукуладзе вступил в подпольную группу, а затем с весны 42 года в партизанский отряд имени Сталина под командованием Родиона Охотина.
1: Ужо ў атрадзе Чола маляваў сваіх паплечнікаў па партызанскай барацьбе. Пры штабе брыгады дзейнічала выстава яго работ, якія, на жаль, не захаваліся.
2: После расформирования бригада была сформирована 25 ноября 43 года, Кукуладзе отправили учиться в Тбилисскую академию художеств. И всю дальнейшую жизнь он связал с творчеством. Удостоен звания заслуженного художника Грузии и заслуженного деятеля искусств Абхазии. После войны часто к нам приезжал на встречи с своими боевыми товарищами, присутствовал при обсуждении будущей экспозиции Музея боевого содружества. И в дар он нам передал ряд своих работ, которые также украсили экспозицию нашего музея.
1: Чола Кукуладзе многим был обязаны мясцовым жыхарам, якія далі яму прытулак, дапамаглі выратаваць жыццё.
2: Многім было абавязана сваім баявым таварышам. У него была мечта создаць в Расонах монумент, посвященный именно вот такому народному сопротивлению партизанской борьбе на Расонщине, местным жителям, участникам партизанской борьбы. Планы столкнулись с реальностью, средств на тот момент не было. Кукуладзе рисовал, создавал проекты, наброски, но воплотить в жизнь не удалось. Тем не менее, в 1964 году по его проекту был создан вот этот вот памятник стела в честь партизан бригад, действовавших на территории Расонского района с лета 42 года по осень 1943 года. Это Расонская партизанская бригада имени Сталина, партизанская бригада имени Рокоссовского, 3-я и 7-я калининские партизанские бригады. Ну, таким вот образом наследие его живет у нас на Расонщине.
1: Живе у стеле. З бетону вышынёю 3 метры усталявана яна на кургане. Ля падножа размешчаны 4 пліты з чорнага мармуру з назвамі партызанскіх брыгад. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё Сталіца. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У краіне аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты. Высокая тэмпература паветра і перапады атмасфернага ціску адмоўна адбіваюцца на самаадчуванні вадзіцеля, падкрэсліў намеснік начальніка ўправлення дарожна-патрульнай службы і профілактыкі дзяржаўтаінспекцыі Беларусі Кірыл Касцюк.
2: Водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У многих людей появляется головокружение, вялость, сонливость. Все это повышает вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие во время движения. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Брать дорогу, питьевую воду и необходимые лекарства. Имеет наличие в автомобиле исправный огнетушитель. Сотрудники госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения. Усилен контроль в местах массового отдыха граждан, вблизи объектов торговли и развлечений, работающих в круглосуточном режиме. Сотрудники милиции нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. Будьте внимательны и собраны за рулем. Постоянно следите за обстановкой на дороге и не отвлекайтесь во время движения.
1: У Магілёве ў дзень горада ўрачыста адкрыўся тэматычны Яраслаўскі дворык. Новая прастора не толькі ўпрыгожванне, але і пацвярджэнне цёплых пабрацімскіх адносін з расійскім горадам. У Гомелі прайшоў экстрэмальны забег з перашкодамі «Рысья стежка». 120 удзельнікаў з усёй Беларусі пераадолелі трасу даўжынёй 5,5 кіламетраў на набярэжнай. Арганізатары падрыхтавалі водныя перашкоды, сілавыя выпрабаванні і ўздымы. Спякота зрабіла дыстанцыю яшчэ складаней. Разам з мужчынамі за перамогу змагаліся і 28 дзяўчат.

0: По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется маловоблачное и пераважно без ападков надворье. Температура поветра до 38 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Витебску плюс 29, плюс 30. У Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, 33. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте 36, 38 градусов тепла. У Минску будет 31, 33 градуса тепла без опадков.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: ВК, группы, пошук, радиостолица.

куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход» у эфиры кожную пятницу у 15:50.

По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется маловоблачная и переважно без опадков надворье. Температура по ветра до 38 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Витебску плюс 29, плюс 30. У Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, 33. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте 36, 38 градусов тепла.

0: кайф? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: сур'ёзная побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашыя ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Супер-пупер і гіпермаркеты вельмі небяспечная рэч. Як не паглядзі, пойдзеш па вадзічку, набярэш цэлы мех усяго таго, што можа і не вельмі трэба. Але то на акцыі, то выглядае так прывабна, асабліва небяспечна, калі на галодны страўнік завітаць у такі аб'ект. Але ў мяне была абсолютно конкретная мета набыть воды. Ось зараз же. И бегу по гандлёвай зале. Як тут звонок, нешта по працы. Я размаўляю, протягиваю марш кидок до потребного отдела. А тут еще и был и одноклассник. Ну, як его? Ничего. Кого з наших бачу? Ну, вось того и того. Ну, давай, неяк на сувязи. Може, зберем ка его? Неяк. Ага, домовились, вось так и поразмаўляли. Потом еще звонок, еще. И тут некий незнаёмы мужчина мне поведомляет, что он с компании з Рэчцы, здаецца. Ну, словом, нечто там с газом связанное. Покольки плита в моем доме электричная, навод не уникаю у гэтую тему. Але словы «Данута Антоновна, у вас же дом!» На гэтых словах мне стало цікаво еще больше. Покольки я как раз таки дома, ты будешь у Рэчицы, у меня доклады нема, я как еще с газовым утеплением. Ну, махчыма, некая помылка, погодился с уразмоуцей, развитался. А про хвилину еще один звоночек. Только уже жанчына начинает лумачить, что у меня нечто там снова таки с газовым обсталеванием у доме, який про правильно, у Рэчицы. И тут мне до такой ступени стало цікаво, что просто попросила неяку докладнить и дослать мне адрес. Я обовязково приеду у Рэчицу, каб заняться гэтым домом. И дамы я у Рэчцы пришли до высновы, что гэта некая помылка у системе, якая выдае менавіта мои данные. Но пакуль я ўсё высвятляла гэты самые розные нюансы, спробовала узгадать, и не мог бы кто успадчыну ці у подарунок такое покинуть, что не зауважила, як опынулася на улице, оплативши целый мех покупок, сярод якіх было ўсё што заўгодна, але толькі не вада. Ось такое здараецца, на гэтым пакуль усё. Жадаю выключна добрых навін і станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется маловоблачное и переважно без опадков надворье. Температура по ветра до 38 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Витебску плюс 29, плюс 30. У Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, 33. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте 36, 38 градусов тепла.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да! Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радио «Столица», кропка «Бай».
5: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змя стоуна и корысна. Радио «Столица», кропка

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется маловоблачное и переважно без опадков надворье. Температура по ветра до 38 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Витебску плюс 29, плюс 30. У Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, 33. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте 36, 38 градусов тепла. У Минску будет 31, 33 градуса тепла без опадков. Правоохоўнікі рекомендуют отправляться у поездки на далекие отлегласти, как мага раней, альбо пасля заходу солнца. Обовязково берите в дорогу побольш питной воды и частей спыняйтесь у тени для отпочинку. Не покидайте у автомобиля без нагляду детей, пожилых и живёл. Ратавальнікі заклікаюць выбіраць толькі прызначаныя для купання месцы. Уваходзіць у ваду паступова і выключна цвярозамі. Дзеці павінны знаходзіцца пад наглядам дарослых. Падчас адпачынку на вадзе разлічвайце сілы і не заплывайце далёка ад берага. 28 червеня по народным календары день Фита. Ён лічыўся апошняй мяжой пасяўной кампаніі. Наши продкі верылі: моцныя росы да ўраджайнага года. Конікі гучней стракочуць да ападкаў. Парасяты вішчаць да сырога надвор'я.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется маловоблачное и переважно без опадков надворье. Температура по ветра до 38 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Витебску плюс 29, плюс 30. У Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, 33. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте 36, 38 градусов тепла.

Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Реклама на радио столица.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио Столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется маловоблачное и переважно без опадков надворье. Температура по ветра до 38 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Витебску плюс 29, плюс 30. У Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, 33. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте 36, 38 градусов тепла. У Минску будет 31, 33 градуса тепла без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Rock Life.
1: Rock Life. Pink Floyd. Пульс. Другая частка. У червені 1995 года альбом «Пульс» занял первое место у чарте Великобритании. За первый тиждень продадено 198 тысяч копий. А у липені 2006 стал 8-кратно платиновым у США. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по житті только якостная музыка.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Радыёсталіца.
3: У сталіцы 15 гадзін, у студыі з выпускам навін Данута Анчалеўская. Вітаю. Прэзідэнт накіраваўся з вялікім комплексным візітам у рэгіён Усходняй і Паўднёва-Усходняй Азіі. Аляксандр Лукашэнка наведае шэраг дзяржаў для перамоў на вышэйшым узроўні. Кожнаму з візітаў, падчас якіх будуць абмеркаваны маштабныя перспектыўныя для нашай краіны праекты ў розных сферах, папярэднічала вялікая падрыхтоўка, паведаміў у эфіры першага інфармацыйнага тэлеканала кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой.
4: Действительно, эти визиты готовились много месяцев, некоторые с конца прошлого года, поэтому нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов, и это проекты президентского уровня, и темы президентского уровня. Поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа. Уже несколько дней наш президент изучает соответствующие материалы, вносит корректировки, и идет интенсивная напряженная работа, чтобы подготовить эти визиты самым лучшим образом.
3: $72 000 незаконно увозила на территорию ЕАЭС праз пункт пропуску Брест пассажирка легкового автомобиля, что прибыла с Франции. При опытании она поведала инспектору мытни, что при ее только особистые речи и каля $1500 у эквиваленте. То, что сумма значно больше установлена при огляде речи у женщины. Узбуджена криминальная справа, гроши конфискованы до решения суда. Віялета Гуреева стала срэбраным прызёрам фінальнага этапу Кубка свету па сучасным пяціборгі ў Будапеште. У фінале яна была лепшая ў фехтаванні, трэцяя на паласе перашкод і паказала восьмыя вынікі ў плаванні і лазеране. Зараз каля 30 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Ноччу ў Беларусі чакаецца малавоблачнае надвор'е, заўтра днём пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 22. У дзень да 39 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 30-32. У Магілёве і Гомелі плюс 32, плюс 34. У Гродні плюс 33, плюс 37. У Брэсте плюс 37, плюс 39. У сталіцы ўначы плюс 18-20 без ападкаў. У дзень плюс 33-35. Месцамі па горадзе кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, у Беларуси ночью чекается маловоблачное надворье, а днем пераменная воблачность. Местами краткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру от плюс 12 до плюс 22, у день до 39 градусов тепла. У областных центрах у день 29 червня чекается. У Витебску плюс 30, плюс 32. У Могилеве и Гомеле плюс 32, плюс 34. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте плюс 37, плюс 39. У столицы уночи плюс 18, плюс 20 без опадков. У день плюс 33, плюс 35. Месцами по городе краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: После того, как первая хваля захопления финами The Rasmus прошла, оказалось, что они не такие уже молодые, и их дискография не обмежевывается хитом Dead Letters 2003 года. Переведение старых альбомов повинно было рушить услед, так и сдарилось. У 2001 вышел диск Инта. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слухаем черговый рок-альбом. Четвертый альбом Инта с финской захопления, який з'явився 29 кастрычника 2001, стал першим, які хлопцы выпустили на лейбле Playground Music Скандинавия. Менавіта ў гэты час змянілася назва калектыва на The Rasmus. Раней яны звалися Rasmus. Так само у записи прымаў удзел новы барабаншчык Аки Хакала.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, у Беларуси ночью чекается маловоблачное надворье, а днем переменная воблачность. Местами краткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру от плюс 12 до плюс 22, у день до 39 градусов тепла. У областных центрах у день 29 червня чекается. У Витебску плюс 30, плюс 32. У Могилеве и Гомеле плюс 32, плюс 34. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте плюс 37, плюс 39. У столицы уночи плюс 18, плюс 20 без опадков. У день плюс 33, плюс 35. Месяцами по городе краткочасовый дождь, махчима навальница. За спякоты на 29 червня в Украине объявлены червоный уровень небезпеки. Правоохранники рекомендуют отмовиться от поездок на особистом транспорте, альбо плановать их, как мага раней, ти пошля заходу солнца. Обовязково берите у дорогу побольше питной воды и частей спыняйтесь у тени для отпочинку. Не покидайте у автомобиля без нагляду детей, пожилых и живел, навод на несколько хвилин. Для отпочинку на водоемах выбирайте только призначенное для купания место. Увыходить у воду трава поступово и выключно тверозом. Дети повинны быть под пильным наглядом дорослых. По народным календары 29 червня Тихона у день. Лечилось, что с этого дня солнце начинает рухаться по небе повольней. Птушки затихают, а природа небы замирая. Исновал звычай вытрасать постельную белизну, как прогнать назапашенные ляноту и хворобы. Наши протки верили. Дьмуховец, гвоздики закрыли кветки, будет дождь. Птушки гучно гамунить, на дворе изменится. Туман ночью опустился на землю, на наступный день на дворе

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, у Беларуси ночью чекается маловоблачное надворье, а днем пирамидная воблачность. Местами краткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру от плюс 12 до плюс 22, у день до 39 градусов тепла. У областных центрах у день 29 червня чекается. У Витебску плюс 30, плюс 32. У Могилеве и Гомеле плюс 32, плюс 34. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте плюс 37, плюс 39. У столицы уночи плюс 18, плюс 20 без опадков. У день плюс 33, плюс 35. Месяцами по городе краткочасовый дождь, махчима на

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Починается великий комплексный визит президента Беларуси у регион Усходней и Паўднёва-Усходней Азии, который является одним из лидеров сусветного развития и глобальным драйвером экономики. Керовник державы наведает шерех краин для перемоу на высшейшем узровне. По информации телеграм-канала полпершага, маршрут десятки тысяч километров и три краины у командировочном графику. Высветляются количественности трагедии на Гродинщине, где у дорожно-транспортном здарении загинули двое неполнолетних. Сегодня около 15.30 на автодорозе Р-52 Гуза Островица-Шмяны поблизу вёски Дигиева Островицкого района 20-годовый водитель Ауди по попередней информации выехал на полосу встречного руху, где у лобовую сутыкнулся с Шевроле. 15-годовая девчина и 17-годовый хлопец загинули. Еще 5 человек с травмами разной ступени тяжкости шпитализованы. Правоохранники нагадывают, в Украине за спякоту уведены червоный узровень небеспеки. Граждан закликают отмовиться от поездок на особистом транспорте, альбо плановать их на ранешний ти вечерний час. У Доме радио отбылась творчая встреча с народным артистом Беларуси, ведомым композитором Леонидом Захлеевным. У центра уваги опынулась история створения и новое житё легендарного твора «Усе кветки липеня», что уже 35 годов является гимном Международного фестиваля мастерства «Славянский базар» у Витебску. Все лето твор прогучить узущим новым перекладание. Обновленная версия объединяет эстрадных, фольклорных и классичных выканавцев, что уособить жанровую разностайность Витебского фестиваля. Беларусский державный музей народной архитектуры и побыту у вёсцы Азярцо Минского района запрашивает 4 липня на купалле. Гостей чакает насыщенная программа. Плетение вянков, купальское шесть с обрадовыми песнями, великое 7-метровое вогнище, майстер-классы по традиционных танцах и декоры с травы. Для детей особная гульнявая зона. Выступят фольклорные коллективы и гурты. Кульминация вечера станет фаер-шоу. Початок у 16 годин.

Гидромета. У Беларуси ночью чекается маловоблачное надворье, а днем переменная воблачность. Местами краткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру от плюс 12 до плюс 22, у день до 39 градусов тепла. У областных центрах у день 29 червня чекается. У Витебску плюс 30, плюс 32. У Могилеве и Гомеле плюс 32, плюс 34. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте плюс 37, плюс 39. У столицы уночи плюс 18, плюс 20 без опадков. У день плюс 33, плюс 35. Местами по городе краткочасовый дождь, махчима навальница.

Rock Life. Rock Life, Pink Floyd, Пульс, другая частка. У червені 1995 года альбом «Пульс» занял первое место у чарте Великобритании. За первый тиждень продадено 198 тысяч копий, а у липені 2006 стал 8-кратно платиновым у США. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по житті только якостная музыка.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут администрацию.

0: административную ответственность.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Я дышу с тобой вместе, слышишь? Я целую твои ресницы.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні. З вамі Аляна Давыдова і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі і помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Помнік у гонар партызанскіх брыгад, якія дзейнічалі ў Раслонскім раёне ў 1942-43 годах. Месца памяці пра вялікую айчынную, вялікую перамогу, пра людзей, што ваявалі і яе здабывалі, знаходзіцца на перакрыжаванні вуліц Савецкай і Камсамольскай у гарадскім пасёлку Расоны. Узвядзенне гэтага помніка звязана з імем Чола Кукулацэ. Расказвае галоўны захавальнік фонда ў музеі баявой садружнасці Сергей Салаўёў.
2: Чол Кукулацэ в 41 году хотел служить в 11-й армии Прибалтики. С началом войны 11-я армия была разгромлена, отступала на восток, и Чол Кукулацэ под Невелем попал в окружение. К счастью, у него оказался хороший товарищ Василий Максимов, родом из Раслонского района, из деревни Краснополья. И он вывел Чол Кукулацэ вместе с собой сюда, в Раслонский район. Они вышли, поселились у родных Максимовых. И там Чол Кукулацэ представили дальним родственникам. Дескать, вот он оказался здесь на момент войны и вынужден здесь остаться. И вот под таким прикрытием, как дальний родственник Максимовых, он проживал в деревне Краснополья.
1: Варто сказать, что у Чола Кукулацэ был талент мастака. Ён ствараў партрэты сваіх аднавяскоўцаў і гэтым зарабляў на жыццё.
2: Вместе с братьями Максимовыми Кукулацэ вступил в подпольную группу, а затем с весны 42 года в партизанский отряд имени Сталина под командованием Родиона Охотина.
1: Уже у отряде Чола маляваў своих поплечников по партизанской боротьбе. При штабе бригады дзейнічала выстава яго работ, якія, на жаль, не захаваліся.
2: После расформирования бригада была сформирована 25 ноября 43 года, Кукулацэ отправили учиться в Тбилисскую академию художеств. И всю дальнейшую жизнь он связал с творчеством. Удостоен звания заслуженного художника Грузии и заслуженного деятеля искусств Абхазии. После войны часто к нам приезжал на встречи с своими боевыми товарищами, присутствовал при обсуждении будущей экспозиции Музея боевого содружества. И в дар он нам передал ряд своих работ, которые также украсили экспозицию нашего музея.
1: Чола Кукулацэ многим был обязаны мясцовым жыхарам, якія дали яму прытулак, дапамаглі выратаваць жыццё.
2: Многим был обязан своим боевым товарищам. У него была мечта создать в Расонах монумент, посвященный именно вот такому народному сопротивлению партизанской борьбе на Расонщине, местным жителям, участникам партизанской борьбы. Планы столкнулись с реальностью, средств на тот момент не было. Кукулацэ рисовал, создавал проекты, наброски, но воплотить их в жизнь не удалось. Тем не менее, в 1964 году по его проекту был создан вот этот вот памятник стелла в честь партизан бригад, действовавших на территории Расонского района с лета 42 года по осень 1943 года. Это Расонская партизанская бригада имени Сталина, партизанская бригада имени Рокоссовского, 3-я и 7-я Калининские партизанские бригады. Ну, таким вот образом наследие его живет у нас на Расонщине.
1: Живе у стеле. З бетону вышынёю 3 метры усталявана яна на кургане. Ля падножа размешчаны 4 пліты з чорнага мармуру з назвамі партызанскіх брыгад. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё Сталіца.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, у Беларуси ночью чекается маловоблачное надворье, а днем пирамидная воблачность. Местами краткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру от плюс 12 до плюс 22, у день до 39 градусов тепла. У областных центрах у день 29 червня чекается. У Витебску плюс 30, плюс 32. У Могилеве и Гомеле плюс 32, плюс 34. У Гродне плюс 35, плюс 37. У Бресте плюс 37, плюс 39. У столицы уночи плюс 18, плюс 20 без опадков. У день плюс 33, плюс 35. Месяцами по городе краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
3: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Негледзячы на летні перыяд і пачатак масавых адпачынкаў, нарматворчая дзейнасць з боку дзяржаўных органаў Беларусі працягваецца. Такім чынам, сёння даведаемся пра некаторыя важныя нарматыўна-прававыя акты, прынятыя ў заканадаўстве нашай краіны і якія ўступілі ў сілу ў чэрвені. І пачнём з закона Рэспублікі Беларусь аб змяненні законаў па пытаннях рэгулявання зямельных адносін. Якія навацыі ім прадугледжаны, раскажа дырэктар рэгіянальнага Центра правовой информации Минской области Руслан Трухан.
2: Как уже мы говорили на одной из наших встреч, продолжается земельная амнистия. И в развитии этого тренда, в соответствии с новыми требованиями, есть возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин. А также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Также дается право предоставления облсполкомам право определять категории лиц, которым земельные участки предоставляются без проведения аукционов. Уточнены вопросы легализации самовольно занятых земельных участков и самовольного строительства, а также установлены ограничения на строительство объектов на землях сельскохозяйственного назначения, а также другие изменения, с которыми можно познакомиться, непосредственно обратившись к данному нормативному правовому акту.
1: Завершылася грамадскае абмеркаванне праекта ўказа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў. Дакументам прадугледжваецца наступнае.
2: В результате появился проект указа, который сейчас находится на подписи у главы государства, которым предлагается на земельных участках, предоставленных для коллективного садоводства, на которых расположены садовые домики и дачи, запретить деятельность по организации отдыха и развлечений. Предоставление услуг по организации и проведению культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий, а также запрещено предоставление услуг бани и сауны. Данным документом предусматривается упрощение передачи в собственность Республики Беларусь линии электропередачи садовых товариществ путем отмены необходимости изъятия предоставления земельных участков для строительства и обслуживания объектов электрических сетей, а также изменение нормы, которая касается принятия решения общего собрания об обращении с заявлением о включении территории товарищества в границу населенного пункта, либо об образовании на базе товарищества населенного пункта при условии единогласного одобрения всеми членами товарищества. Так вот, теперь устанавливается возможность принятия такого решения, если за него проголосуют квалифицированное большинство, а это не менее 2/3 от общего числа членов товарищества. Ранее нужно было согласие каждого члена такого товарищества.
1: С 1 червня у новой редакции выкладывается водный кодекс Республики Беларусь. У им з'явилися некоторые нововведения.
2: Сразу скажу, что основные положения данных нововведений вступают в свою законную силу с 1 января 2027 года, но часть изменений будут регулировать правоотношения уже с момента опубликования данного нормативно-правового акта. В частности, законом предусмотрено предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, для физической культуры, для спорта и туризма. Регулирование вопросов использования поверхностных водных объектов для плавания на сооружениях, не относящихся к маломерным судам. Закрепление возможности введения местными исполкомами запретов и ограничений на осуществление общего водопользования, включая купание, плавание на маломерных судах, только при наличии опасности для жизни и здоровья населения в соответствии с определяемыми критериями. Закрепление обязанности арендатора обеспечивать свободный доступ граждан к переданному в аренду водному объекту, за исключением, если этот объект занимается рыбоводством. А также устанавливаются требования к небольшим искусственным водоемам, которые обустраивают землепользователи на своих участках.
1: Звертаем вашу увагу на еще одну важную норму, якая почала дейничать у гэтым месяце.
2: этого. Снижение ставки рефинансирования с 1 июня текущего года. Она снижена с 9,75 до 9,25. Как отмечает Национальный банк, у нас идут положительные тренды в динамике ценовых показателей. Годовая базовая инфляция замедлилась, трендовая инфляция уменьшилась. Кстати, значимым фактором замедления инфляции выступило уменьшение давления со стороны цен на ввозимые в страну товары. При этом со стороны внутренней экономики воздействие в целом оценивается как нейтральное. Немаловажна сберегательная активность граждан, которая остается довольно высокой. Это поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Одновременно продолжается улучшение структуры рублевой денежной массы посредством увеличения доли ее срочной составляющей. Ну и наблюдается устойчивый приток средств населения в банки. Преимущественно на долгосрочной основе и преимущественно в белорусских рублях. Ну и как оценивает Национальный банк, одновременно снижение процентных ставок по инструментам Нацбанка будет способствовать повышению доступности банковского финансирования реального сектора экономики на инвестиционные цели.
1: Подробязнее с названными и иншими документами можно ознайомиться на национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, у правовых системах «Эталон», «Эталон онлайн» и публичных центрах правовой информации. Обмерковать правовые пытания можно на правовом форуме Беларуси.
0: Правовое поле.

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Мне кажется,

Всем было ясно, что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись.

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Бялыничы гулять по липовым гаям, по парку, слухать легенды про Бялына, Белый замок и истории про агінскіх. З вами Аляна Давытова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: Кажуть, некалі на землях, где зараз Бялынічы, поселіўся славянин Бялын. Абзавёўся нашчадкам, якіх сталі называць Бялынічамі, ад іх і месца, дзе яны жылі. А яшчэ, магчыма, тут стаяў Белы замак. Яго жыхароў зноў-такі называлі Бялынічамі. Але ва ўсіх версіях, у тым ліку і асноўнай, пра святло ад іконы сярод ночы, прысутнічае слова «белы». Бялынічы, як офіційно сказано у летописі, відомий з 1577-го у 18-м стагоддзі, імі володалі агінскі, які пакінулі свой след на гэтай землі, што бачны і зараз. Расказвай наш гід, загадчыцца аддзел інфармацыі і абслугоўвання Бялынецкай цэнтральнай районнай бібліятэкі Алена Грыбайлова.
2: Здесь было их поместье, богатое, большое поместье, где они принимали гостей. Но, к сожалению, само поместье не сохранилось. Мы знаем место, где оно стояло. На старых фотографиях видна аллея еловая, которая вела к этому поместью. До недавнего времени была еще задняя аллея, которая вела от торца здания, она была липовая. И вот эти остатки старых лип еще вот до недавнего времени стояли. Но сейчас и их нет уже, конечно.
1: Але не будзем пра сумнае, лепш пра тое, што засталося ад агінскіх, гэта ліпавы гай. Парк.
2: Это излюбленное место отдыха наших белыничан, где проходят все наши городские мероприятия. Он был модернизирован в 20-м году ко дню письменности, получил второе дыхание. Появились новые дорожки, скамеечки. Он стал очень уютным, красивым. И появился памятный знак с табличкой о том, что это памятник садово-паркового искусства и что Лев Игнаций Огинский, князь, заложил его в свое время. Изначально, почему липовая роща? Там изначально действительно был древостой, там старые липы, я помню из детства, огромные 200-летние липы, громадные, на которых еще сохранились вот эти дубовые колоды для пчел, старинные.
1: Однако липы старели, изникали, поступово у парку з'являлись и іншие древы, и разом с ними он помолодел и знешностью, и душой, только вот память дадае глыбіні.
2: Там заложена алея городов, столиц белорусской письменности. Там у нас находится алея героев Советского Союза, заложенная в 80-х годах 20 века в честь тех героев, которые освобождали наши белыничи. И один из них наш уроженец Иосиф Свидинский, герой Советского Союза, разведчик легендарный. А второй, Китаев, родился он не в Белыничах, но после войны он приехал в Белыничи, и до конца своих дней он прожил в Белыничах. Сейчас у нас есть улица имени героя Советского Союза Китаева. Поэтому наша память сохраняется, мы передаем из поколения в поколение. Надеюсь, что наше будущее поколение белыничан будут помнить о том, что наш город, он маленький город, но он с очень большой историей.
1: И у яе поглыбляться, и ей знакомиться, что называется лепш на мясцовости. Напрыклад, прогуляться по двух историчных центрах, послухать про систему подземных ходов и про сусветно вядомого мастака, у чьим прозвище есть назва города Вітольд. Бялынецкі Біруля і да цудатворнай іконы Бялынецкай Божай Маці завітаць, паглядзець, папрасіць пра патаемнае і верыць. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».